0: სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: Пресс-лейми. Добучмут ткуни дро. Да чуэн гагоцрут гайбечнеба прессис пурцлэбзе. Теоритебеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
2: Пресс-лейми. Ховыл самшаутрес. Аца-аца датхут бутсутсе. Гадмеора.